0: үнэртэнсийн өнгөнийх бүгэм тэгээсэн кемтэг гээд түрүүдэн аа нэ програмын гээ яваа гэхдээ гэвэлсэн үнтэ гээд асигамаг э атөгэ гомтэг гээ хавэн гомтэ програм гээдэнси энэки икома сигэвэлсэн ки чон тэмтэг гээсэн ки хөнэки нэ програм гээд гэстрэм тэгэвэл юмтэ данги хэмхо яг гомтэн гомтэ програм атөгэ гомтэг яг хавэн гоо нэ програм трафик гэн програм нэги яг кла то нэки ахри гэнэ кона тэгита асигамаг э тэмтэгэ хэ асэн коам ца програм ки чон кимтэгэ асэн ки ка я уа гум гэнэ куна ке хэ ка панэн гоо ху гэ ку о хэн крэн гоо хэн эгэ тэмэ о гэ хон панэн гоо ку гэ га о тэгэ асэн ки куна гэ я вэнк гэн э панэн гоо а гэ хэн сэн хэ мони ван ка коя эгэ тэм хэгэ гэн нэ ко масиса кэ ка кэ вэни талаган голин а тэгэ масиса ко гуа тон трин клика ко ко на гэ пэн нава атма клини кэ ко на пэн нава а ати дэ зэ чек абон а сэн каман нава масиса кэ нва си о ко гэ тэни гэ я клим тэ тэн гэ ко я кэн нва чэ прохрам кэ гэн си ни кэ ко си тэм чэ кэ сэн кэ гэн нва нэ ко ка чэ кэ вэн ка я гом кэ ка ва анна ко ачэн чигэ хэ ва трэчэн чигэ хэ ва чичэн чи мусо глуга гя чэн а тотру гэгэ ко на чэн глу ва на прин нга ва ачэн чи мэнэ ко ку фи а гэн чэн ди ама гя чэн шо па ди ама гя чэн чигэн я ва ди я динжа ви мтэгэсэн кэ и латне ачгэ а оа фордэлэх кэ хонн агита атэн вэ динэгэ тэ тэнэ акваса кэ мэнэ кома сисэнгэ агя кэ мэ сисэ атэн тэ агя ва динжа ви окэгэ тэнэ гэ я вэмтэгэ ква я кэнгэ тэмтэгэсэн кэ кэ я оа гүнэ куна прэнгэ ва агонда е ва и мэ ау ва анну ka giga chu o ma ge ya ga pninga wa atata kwa ege da ma wa kwe ga tini ge ya won te tang ge kwa ya kango kwen ta program ki gang se ni ki koma si tang ge ya wa mbuna kona pninga wa ge mke khasun di ga ke a ta ngun ki kang kona kwa kang ya wa le lanja ji pninga wa ge gom chan ka ge una o ngwanqunqu ufine mapringa wagehu tene ufine khole anqunqu anqunqu ucwanqunqa ligoka giyaqala nqe apringa ba akanqo qone ayi wakweka giya wabone anqunqu pringa wagehu tam tamjagyesin kikankala anqunqa kwa gum kikachwang ki a khasonaitima amatu a khasonaiti gehu ne kwa wamatu ne khoya anqiki him he gang ge wandim tse ge sen ke gum ho tla ka tlhama kwa masisa ya ya qanqe ya qhinqinqa tsa ya akubika tsi ya akubika go te kangala ma amane wa vinka sa tsitana ka ge ya qham etna ge ta kwasa tlhama kwa om tsa program ke tsong kom tseteng ge ho qhinqana mje ge sen ke tene kambam tse ke 40 minute mje tene ge ya tlhanga wa tsa program ke tso ati uke kwa mtake ya kawe nga mta program ya kafirika nga program nga inge dhan kwa kula to mtake akhiri kwenye kuna ditang ayiko hondiriteni siya wa nga niyaka
1: ama tukutan nga kama kwe a program nga he atuhi kaw yang hewa SABC Education a program sang ke SABC Radio kula tika he atuhi nga ta atin ina wuna ke SABC Plus ke kwa lukali wula ke kwa lukali rigaro kawa akwa gafoni agawa SABC Plus aya app ta radio tawona SABC aya programasin he atu o adena go podcast ta tike kang atu ta o kawa tike akwa gya computer ke atu agawa makwa tuke SABC Plus ta www.sabcplus.com ta hangulata radio Ta tholang hau ta chi gauna SABC ai podcast. Ta hangula podcast ai a tau ta Ka tsuwa chi gang ta ga chi khama ta ga a gwa tuka kolo kolo a wona ka. Ta ye ket in cha moke kang koi ka ng kyo SABC ai vilongisa crossing. SABC ai vilongisa ng kanga a ng kanga a tswa.